Сам шунил, сам шуенеп, сим шуиде. Нел нела гацуре, перепши бгерепши, нел нела гацуре, перепши бгерепши, гацмин дешени дахлилоб. Гацмин дешени дахлилоб. Цминда нугеши субеш. Цминда нугеши субеш. Цминда нугеши субеш, дам шуидт. Сим шуидис небас асруле псхеули Исунтке сим шуидис сеули Сисруле исунтке Сим шуидис небас асруле псхеули Исунтке сим шуидис сеули Сисруле Дам шуидти Сим шуиде Сим шуиде Моим швилде.